0: бегал, кабаи бегал, кабаи бегал. Я не плей тато, я бегал. Чемпун на бетине, диде камала рато, плей бой ди масу муде чонг.
1: Так, как ты
2: галай? Хе-хе-хе, брагам сади на чо чонг.